Мои глаза, как олени, прекрасные головой кочет. Я хочу, чтобы лучше ты целовала лучше моего глаза, как олени, олени, прекрасные головой кочет. Хочу, чтобы лучше ты целовала лучше моего глаза, как олени, прекрасные головой кочет. Но я хочу, чтобы лучше ты целовала лучи мои в глаза, как олень, олень, их прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную.